богатства и клейноты. Нам не дал низ, не мам низ, сердца и тенскноты.